был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

только плясал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Максим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Карталах Южноуральский и Озерский плюс 17, в Магнитогорске, Троицке, Миассе и Кыштыме до 19 тепла. В Снежинске, Садке, Златоусте и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 3,8 выше 0, днем воскресенья плюс 17, 22.
0: Реклама на радио «Континенталь». В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября рыба форель радужная 599 рублей 99 копеек за килограмм. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: на радио «Континенталь».
1: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сосиски на сливках 175 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Карталах Южноуральский и Озерский плюс 17. В Магнитогорске, Троицке, Миассе и Кыштыме до 19 тепла. В Снежинске, Садке, Златоусте и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 3-8 выше 0, днем воскресенья плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Молоко без заменителей молочного жира 3,2%, 1 литр 69 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, беритесь за дело, которое долго откладывали. Не ждите лучшего момента, действуйте, и все получится. Тельцы, импульсивность не для вас. Больше планируйте и рассуждайте над каждым шагом. Близнецы, обратите внимание на современные тренды. В них может скрываться вещь, которая заставит вас углубиться в детали. Раки, сегодня важно замечать не только слова, но и поступки окружающих. Именно действия помогут понять настоящие отношения. Львы. Звезды обещают ситуацию, где потребуется проявить великодушие. Перестаньте судить. Девы. Не цепляйтесь за привычный порядок. Новая система может подарить возможности и освободит время на себя. Весы. Потратьте силы на тех, кто вдохновляет вас. Теплое общение подарит уверенность в завтрашнем дне и новые смыслы. Скорпионы. Обстоятельства вокруг могут заставить вас отказаться от принципов. Главное в этот момент понять, что на самом деле ваше. Стрельцы. Взгляните на свои дела иначе. Не дайте себе погрузиться в рутину. Помните, что вы сами формируете мир вокруг. Козероги. Пересмотрите свои достижения. Важно не только стремиться вперед, но и замечать уже пройденный путь. Водолеи. Создавайте в своем расписании время на небольшие радости. Это наполнит вас жизнью и поможет справиться с любой трудностью. Рыбы. Необычная идея поможет получить поддержку со стороны человека, от которого вы ее не ожидали. Делитесь мыслями.
1: Реклама на радио «Континенталь». Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
2: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании. Создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70. 16+.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сбитые новости.
2: Заряжен бит, и на связи Тимон. Похоже, мы самый баскетбольный регион. Челябинскому зоопарку уже 30 лет. Свежие новости послушать настал момент.
0: Сбитые новости.
2: Бегают гиганты ходуном здания. Челябинская область теперь в новом звании. Попадают точно в кольцо чемпионы. Нас

0: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
1: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
2: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Карталах Южноуральский и Озерский плюс 17. В Магнитогорске, Троицке, Миассе и Кыштыме до 19 тепла. В Снежинске, Садке, Златоусте и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 3-8 выше 0, днем воскресенья плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Масло сливочное традиционное ГОСТ 75 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
1: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
2: Мы готовы удивляться.
1: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
2: Хочется на ТНТ.
3: На ТНТ.
4: На ТНТ.
1: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: катаемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
1: На красивом, элегантном,
2: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
2: Семейный кроссовер «Джин-тур» Дэшинг в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Черно-белые соскучились по домашним матчам. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 20 сентября «Трактор» принимает «Авангард». 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украинцу 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
5: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Карталах Южноуральский и Озерский плюс 17. В Магнитогорске, Троицке, Миасе и Кыштыме до 19 тепла. В Снежинске, Садке, Златоусте и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 3-8 выше 0. Днем воскресенья плюс 17, 22.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Еще ни разу не играли в квизы и боитесь попробовать? Тогда вам на легкую мозгобойню. Упрощенная версия любимого классического формата ждет игроков за новыми эмоциями и подарками. Присоединяйтесь 22 сентября в 19:00. Ресторан «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. Регистрация на сайте mzgb.pro. 16+.
3: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
4: Мы сочетаем в одном проекте пространство с различными функциями – жилой, офисной, торговой и развлекательной, чтобы вы смогли реализовать любые потребности, не выходя за пределы квартала.
5: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» – главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники NeoVix. Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника NeoVix, академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Твой перекус, твой драйв. Мясо, вафля, белок. Секунды на разогрев, и ты снова в деле. Чебаркульская птица. Новинка, которую ждали.
2: Хватай вафлю. Иди куролесить.
3: Вот это красотка. Закачаешься. Хочу скорее с ней познакомиться.
2: Какие формы. Какая грация у этой малышки.
3: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В планете авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
4: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
3: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
4: В каждом доме мы проектируем особенные квартиры. Двух- и трехуровневые с большими террасами, отдельным входом и свободной планировкой, чтобы вы могли реализовать любые жизненные сценарии.
5: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
7: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
8: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
9: Мы готовы удивляться.
8: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
9: Хочется на ТНТ.
10: На ТНТ.
8: На ТНТ. Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Карталах Южноуральский и Озерский плюс 17. В Магнитогорске, Троицке, Миассе и Кыштыме до 19 тепла. В Снежинске, Садке, Златоусте и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 3-8 выше 0, днем воскресенья плюс 17, 22.

0: В ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗА-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября сыр «Пиковая дама» 65 рублей 99 копеек за 100 граммов. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок «Нега», переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
4: Та-та-та-таврия.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, беритесь за дело, которое долго откладывали. Не ждите лучшего момента, действуйте, и все получится. Тельцы, импульсивность не для вас. Больше планируйте и рассуждайте над каждым шагом. Близнецы, обратите внимание на современные тренды. В них может скрываться вещь, которая заставит вас углубиться в детали. Раки, сегодня важно замечать не только слова, но и поступки окружающих. Именно действия помогут понять настоящие отношения. Львы. Звезды обещают ситуацию, где потребуется проявить великодушие. Перестаньте судить. Девы. Не цепляйтесь за привычный порядок. Новая система может подарить возможности и освободит время на себя. Весы. Потратьте силы на тех, кто вдохновляет вас. Теплое общение подарит уверенность в завтрашнем дне и новые смыслы. Скорпионы. Обстоятельства вокруг могут заставить вас отказаться от принципов. Главное в этот момент понять, что на самом деле ваше. Стрельцы. Взгляните на свои дела иначе. Не дайте себе погрузиться в рутину. Помните, что вы сами формируете мир вокруг. Козероги. Пересмотрите свои достижения. Важно не только стремиться вперед, но и замечать уже пройденный путь. Водолеи. Создавайте в своем расписании время на небольшие радости. Это наполнит вас жизнью и поможет справиться с любой трудностью. Рыбы. Необычная идея поможет получить поддержку со стороны человека, от которого вы ее не ожидали. Делитесь мыслями.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, в ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
5: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Черно-белые. Соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 20 сентября «Трактор» принимает «Авангард». 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
8: ЧОО «ХК «Трактор». Украина 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
1: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
2: Мы создаем безбарьерную среду, поэтому в наших кварталах удобно передвигаться велосипедистам, мамам с колясками и людям с физическими особенностями.
3: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с «Хавейл Про Регинос». Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В «Регинос» новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в «Хавейл Про Регинос» на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
5: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
6: Тянем?
7: Потянем.
6: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
8: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
9: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
12: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Карталах Южноуральский и Озерский плюс 17. В Магнитогорске, Троицке, Миассе и Кыштыме до 19 тепла. В Снежинске, Садке, Златоусте и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 3-8 выше 0, днем воскресенья плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ваш заказ доставлен.
3: Я ничего не заказывал.
2: Личный парк.
3: Личный парк?
2: Он входит в комплектацию.
3: А он большой?
2: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
4: Апри «Привилегия». Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Мам! А мам? Мам!
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. «Майжес» реализуется по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
9: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
10: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
9: А еще и умная, сразу видно.
11: Это новая «Амода C5». Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. «Амода Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
12: Указана цена на автомобиль «Амода C5». Комплектация «Актив» на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
13: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
14: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
15: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
16: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр плавленый, сыробогатов, ванночка, 400 граммов, 189 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
17: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Да пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
4: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
5: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
6: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
2: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
1: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
3: Та-та-та-таврия.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: «Крутые новости».
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сбитые новости.
3: Заряжен бит, и на связи Тимон. Похоже, мы самый баскетбольный регион. Челябинскому зоопарку уже 30 лет. Свежие новости послушать настал момент.
0: Сбитые новости.
3: Бегают гиганты ходуном здания. Челябинская область теперь в новом звании. Попадает точно в кольцо чемпионы. Нас

пока не знали. Отопление в Озерске и Кусе дали. Кровавый гриб поселился на Таганае. В молодежном театре спасли Галчонка. В Башкирии зубры растут четко. В день города родились 18 малышей. На следующей неделе ждите новых вестей.

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик «Бетатек» на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.

0: всю сказку.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать
3: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
6: Мы готовы удивляться.
5: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
6: Хочется на ТНТ.
7: На ТНТ.
5: На ТНТ. Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
8: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
9: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» – главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК, яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
10: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
11: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
12: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Карталах Южноуральский и Озерский плюс 17. В Магнитогорске, Троицке, Миассе и Кыштыме до 19 тепла. В Снежинске, Садке, Златоусте и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 3-8 выше 0, днем воскресенья плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь». Думали, вафли – это только к чаю? А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр полутвердый «Грювер» 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок «Нега», переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
10: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Лето закончилось,
1: а июль остался.
0: В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
2: Говорят, у ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек За ручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
5: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
6: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
7: При проектировании дворов мы фокусируемся на биоразнообразии. Высаживаем множество кустарников, плодовых и хвойных деревьев, чтобы вы слышали пение птиц.
8: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
10: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
8: ООО «Специализированный застройщик Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Премьера СТС.
1: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
2: Ты у меня ствол украл.
1: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов.
1: Дамы и господа, впереди вас ждут 20 лучших треков этой недели на радио «Континенталь». Вы готовы?

Всем привет! Если вы готовы погружаться в мир топовой музыки, то давайте начинать. А я смотрю на вас и понимаю, что вы не готовы. Делайте приемник погромче и забывайте всю суету и проблемы, что накопились за рабочую неделю. Забыли? Но это уже другое дело. Давайте посмотрим, чего вы там наголосовали на сайте radiokon.ru. Расставляем хиты по их заслуженным местам. Меня зовут Тимон, погнали. Хит конем! Настало время прощаться с одним из треков Мота в нашем чарте. Одно из последних мест в прошлом выпуске должно было вам намекнуть на то, что Матвей нуждается в ваших голосах. Но их оказалось недостаточно. Так бывает, не берите в голову. Мот. Намек на нас.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Хит конем! Хит конем!
2: Каким-то чудом Биби Рекса и Фейтли смогли избежать вылета из чарта сегодня. С чем мы их поздравляем, конечно, но 20-е место второй раз подряд — это уже не шутки. New Religion.

0: Сергей Лазарев и Полина Гагарина в этом выпуске скорее ближе к энду, чем к хэппи. Музыканты теряют еще одну позицию и становятся 18-ми. Кажется, нужна ваша максимальная поддержка. Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Хэппи энд.
1: 18-е место.

0: конем на радио «Континенталь».
1: Продолжаем накапливать энергию в хите «Конем». И поможет нам в этом Ваня Дмитриенко. Вот здесь точно сомневаться не стоит. Сейчас мы будем впитывать в себя роковые мотивы. Йоу! Ой, это не сюда, извините. Это с другой позиции осталось. Ваня Дмитриенко. Ртуть.
0: 16 место.

У Мото неделька прям не задалась. Мало того, что вылетел его намек на нас, так еще и шадешка рухнула на 5 строчек вниз. 15 место. By India, Хчо и Мот. Шаде.

И перед первой рекламой в этом часе предлагаю послушать один аутентичный припев от нашего недавнего гостя-лирика. Кирилл остался на 14-й позиции. А

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
4: Ветромоделирование – это исследование, которое позволяет рассчитать и визуализировать поведение воздушных потоков. В результате в наших кварталах нет резких порывов ветра и всегда свежо.
5: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Ваш заказ доставлен.
7: Я ничего не заказывал.
6: Личный парк.
7: Личный парк?
6: Он входит в комплектацию.
7: А он большой?
6: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
8: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
10: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
11: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
2: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
12: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Возвращаемся в Хит Конем. Надеюсь, вы успели перевести дух, потому что сейчас как укроют темной ночью нас с вами. Как мы поплачем, если захотим. Надо помнить только две вещи. Мы, к сожалению или к счастью, не Евы, и если Москва и верит слезам, то Челябинск точно такого не прощает. Ева Власова и Ева Польна. Ева.
1: 13-е место.

Пробежимся посерединке нашего хит-парада. Начнем с Зиверт, Эвер и Директорилса. Музыканты все пытаются забраться на самый верх, но пока не особо получается перемахнуть даже за экватор. 12-я строчка.

все дороги в последнее время ведут в Челябинск. Еще одна наша недавняя визитерша Беарвульф на этой неделе, к сожалению для своих фанов, потеряла еще одну позицию. Ее Феникс оказался на 8-й ступени.

0: Певица Зиверт все-таки смогла перезагрузиться и немного поправила свое хитоканевое положение. Юля поддала газку и на первой передаче докатилась до 7-го места. А мы с вами практически докатились до погоды на радио «Континенталь». Зиверт, газ.
1: 7-е место.
2: Все мы изначально.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что ты ей

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Карталах Южноуральский и Озерский плюс 17, в Магнитогорске, Троицке, Миассе и Кыштыме до 19 тепла, в Снежинске, Садке, Златоусте и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков, слабый северо-западный ветер. Ночью 3-8 выше 0, днем воскресенье плюс 17, 22.

0: Тянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
3: Да, только девушке-то уже 42 года.
2: Не может быть!
3: Сама сказала, и телефончик оставила.
2: Тебе зачем?
3: Не свой, а клинике профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
2: Диктуй, мне жена не простит, если я ей про такое не скажу.
3: 8-351-200-23-23.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Та-та-та-таврия. Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Дамы и господа, для вас на шестом месте прозвучит трек о неком алмазе, которому посредством обработки одна певица придала ограненную форму. Огранка, что ни на есть, бриллиантовая, частота 104 FM, конечно, цвет фиолетовый, масса в каратах сегодня шестая. Я считаю, это совершенство. Севиль, бриллиант. Слушаем.
1: Шестой.

стопаемся на какое-то время и вспоминаем всех участников хита «Конем» этой недели. После будет пятерка лучших. Совсем скоро, не переживайте. Открывали чарт Бибер Экса и Фейтлес, New Religion, 20 место. Люся Чеботина осталась на 19-й строчке. Гаргона. Полина Гагарина и Сергей Лазарев, 18-й. Happy End. Холли Флейм заменил Мота и его нежность на 17-й позиции. А хочешь я украду луну, подарю солнце, буду тебя любить, как никто прежде. На 16-й ступеньке застрял Ваня Дмитриенко. Ртуть. Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчишь. Место под номером 15 достается Бай Инди, Хчо и Моту. Шаде. Кирилл Лирик, 14-й. Аутентичная. Тринадцатая строчка за Евой Власовой и Евой Польной. Ева, Ева. Зиверт, Эвер и Директориус приехали на 12-й этаж.

0: Ретро-вейв от Анны Немченко ровно посередине. 10 место.
1: Солидный как Герман Греф, а-ля из-под крана нефть. Хочу с ним в глянцевом танце влюбляться под ретро-вейв.
0: Проект Дати по-прежнему 9. Take me there. Феникс расположился на 8-й строчке. Верхом на нем Беарвульф.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь Феникса.
0: Юля Зиверт газует на 7-й позиции.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Ну и замыкает этот список сверкающая Севиль и ее бриллиант. 6-е место.

Пятерку лучших сегодня открывает группа Tampa City. И раз уж музыканты добились таких высот, настала пора с ними познакомиться. Эйтан Пеллет, Авив Баренхольц и Чен Кордова. А теперь первый, кто правильно напишет все три имени и фамилии в соцсетях Радио Континенталь, тот красавчик. Да-да, подарки мы здесь не дарим, разве что музыкальные. Ловите!

0: Четвертому месту приклеились братья Гаязовы и все никак не могут от него оторваться. Я, к сожалению, ничего не знаю о качестве татарского клея. Ну, разве что чак-чак склеен у них довольно вкусно и качественно, как и треки пацанов. Ох уж эти стереотипы. Гаязов's Brothers, Санта-Лючия.
1: Четвертое место.

0: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
1: Говорят, в ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
2: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек За ручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
3: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с «Хавейл Про Регинос». Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В «Регинос» новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в «Хавейл Про Регинос» на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
4: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
5: Как не толстеть после 8? Понятия не имеем. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». «Деловой квартал» назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
7: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 20 сентября «Трактор» принимает «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
4: ЧО «ХК «Трактор». Украин 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1, 0+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Дима Билан и Анна Асти так и не смогли добраться до золотишка. А ведь шансы были. На этой неделе пришлось отступить и из-за бронзового угла присмотреться, что же там происходит на самых высоких местах. Дима Билан и Анна Асти. Эпилог.
1: Третье место.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пропасть.

А этот Дракула оказался не так прост, как мы думали. Казалось бы, уже забрал свои награды, начал падать вниз, но нет, надо ему еще и еще, еще и еще. Ненасытный румынский князь. Но, что неожиданно, с южнокорейским следом. Tame Impala и Дженни. Дракула. Дракула.

0: на радио «Континенталь».
1: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
2: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
1: А еще и умная, сразу видно.
3: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных, 126/1. Телефон 700-01-10.
4: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16.00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Вторую неделю подряд на нашем хитовом троне кайфует певица Айова. Откровения невесты настолько пришлись вам по душе, что вы отдаете за них огромное количество голосов. Ну что, женихи Южного Урала, слушайте внимательно и делайте выводы. Главный хит этой недели — Айова. Мы.
1: Первое место.

Все, наше путешествие в страну хитов окончено. Собираем чемоданы, воруем полотенца и врываемся в выходные. Радио «Континенталь», как и всегда, поможет провести их еще более качественно и музыкально. Заходите на сайт radiokon.ru и голосуйте за свои любимые треки. В следующую пятницу я вернусь в эфир и продолжу расставлять хиты по их заслуженным местам. Меня зовут Тимон, и я уже сделал свой хит конем. А вы? Хит конем!

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле. Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
3: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого. Выбора домов и участков.
4: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
5: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
6: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
7: На красивом, элегантном,
8: проходимом и компактном.
6: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
8: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
9: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
10: Пришел на мозгобойню и знаешь ответ? Отлично. А теперь главный вопрос. Готов поставить на него больше? Мозгобойня «Все или ничего» — это игра, где правильный ответ может принести гораздо больше обычного. Но и риск здесь настоящий. Каждый тур — новая возможность подняться выше или потерять то, что уже заработали. Собирайте самых смелых игроков и приходите проверить, умеете ли вы рисковать с умом. Встречаемся 23 сентября в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня в Челябинске» и на сайте mzgb.pro. 16+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Карталах Южноуральский и Озерский плюс 17, в Магнитогорске, Троицке, Миассе и Кыштыме до 19 тепла, в Снежинске, Садке, Златоусте и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков, слабый северо-западный ветер. Ночью 3,8 выше 0, днем воскресенье плюс 17, 22.

0: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиски на сливках 175 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
3: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
5: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
6: Ребята, «Динамо» бежит?
7: Все бегут. Мы вот только без первого номера. Говорят, варикоз подкосил. Ходить даже больно.
8: Подождите! Старт не давайте! Я готов!
6: Вот это скорость! Ты как здесь?
9: Да буквально на ноги поставили в клинике профессора Алехина. Курс лечения варикозной болезни и вперед к новым победам! Комсомольский проспект, 88. А на прием записаться по телефону 200-23-23.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, беритесь за дело, которое долго откладывали. Не ждите лучшего момента, действуйте, и все получится. Тельцы, импульсивность не для вас. Больше планируйте и рассуждайте над каждым шагом. Близнецы, обратите внимание на современные тренды. В них может скрываться вещь, которая заставит вас углубиться в детали. Раки. Сегодня важно замечать не только слова, но и поступки окружающих. Именно действия помогут понять настоящие отношения. Львы. Звезды обещают ситуацию, где потребуется проявить великодушие. Перестаньте судить. Девы. Не цепляйтесь за привычный порядок. Новая система может подарить возможности и освободит время на себя. Весы. Потратьте силы на тех, кто вдохновляет вас. Теплое общение подарит уверенность в завтрашнем дне и новые смыслы. Скорпионы. Обстоятельства вокруг могут заставить вас отказаться от принципов. Главное в этот момент понять, что на самом деле ваше. Стрельцы. Взгляните на свои дела иначе. Не дайте себе погрузиться в рутину. Помните, что вы сами формируете мир вокруг. Козероги. Пересмотрите свои достижения. Важно не только стремиться вперед, но и замечать уже пройденный путь. Водолеи. Создавайте в своем расписании время на небольшие радости. Это наполнит вас жизнью и поможет справиться с любой трудностью. Рыбы. Необычная идея поможет получить поддержку со стороны человека, от которого вы ее не ожидали. Делитесь мыслями.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, в ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек За ручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В ЖК «Шишкин» легко начать.
8: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
7: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
9: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
10: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Пас

0: незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mydeclub.ru и в соцсетях. 18+.
1: Ваш заказ доставлен.
2: Я ничего не заказывал.
1: Личный парк.
2: Личный парк?
1: Он входит в комплектацию.
2: А он большой?
1: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
3: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
5: Мы готовы удивляться.
4: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
5: Хочется на ТНТ.
6: На ТНТ.
7: На ТНТ.
4: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
8: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет Центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет Центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
4: Телефон рекламной службы 72-3903.
9: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники NeoVix. Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника NeoVix, Академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Эй, врубай плиту, закидывай панчи, тут завтра чемпион.

0: «Крутые новости».
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сбитые новости.
3: Заряжен бит, и на связи Тимон. Похоже, мы самый баскетбольный регион. Челябинскому зоопарку уже 30 лет. Свежие новости послушать настал момент.
0: Сбитые новости.
3: Бегают гиганты ходуном здания. Челябинская область теперь в новом звании. Попадает точно в кольцо чемпионов.

0: потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэтон».

0: Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
3: «Манхэттен». Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик. Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Внимание всем киноманам! Готовы насладиться вопросами о культовом кино? Вспомнить интересные детали и кадры? Тогда ждем вас на кинотурнир «Мозгобойни». Полноценная, связанная между собой серия игр, которая позволит определить главных любителей мирового кинематографа. Уже с 20 сентября. Собирай команду и регистрируйся на первую игру. 20 сентября в 16:00. Ресторан «Брудершафт». Подробности в группе ВКонтакте. «Мозгобойня» в Челябинске. И на сайте mzgb.pro. 16+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Карталах Южноуральский и Озерский плюс 17. В Магнитогорске, Троицке, Миассе и Кыштыме до 19 тепла. В Снежинске, Садке, Златоусте и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 3-8 выше 0, днем воскресенья плюс 17, 22.

0: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
1: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
0: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амада C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В планете авто от 2 299 тысяч рублей. Амада Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
3: Указана цена на автомобиль Амада C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
4: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
5: И победителем чемпионата по спортивным танцам становится участница из Челябинска.
6: Повезло. Да, она месяц назад кое-как ходила. А теперь?
7: Конечно. У них в Челябинске клиника профессора Алехина есть. Лечит варикоз даже без операции. И звездочки сосудистые убирают, и отеки. И в больнице лежать не надо.
6: Повезло.
8: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23.
9: Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
10: Та-та-та-таврия.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginos. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginos новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginos на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле. Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не отверто.
1: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
2: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
3: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
5: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай.
8: Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: «Жили-были» в планете авто по выгодной цене.
1: И в сентябре «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
0: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Franchise.com, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
1: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.com».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Черно-белые соскучились по домашним матчам. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 20 сентября «Трактор» принимает «Авангард». 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украинцы 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
5: В ЖК «Шишкин» легко начать.
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие – этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
8: Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
9: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
10: Мы готовы удивляться.
9: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
10: Хочется на ТНТ.
11: На ТНТ.
9: На ТНТ. Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Карталах, Южноуральске и Озерске плюс 17. В Магнитогорске, Троицке, Миассе и Кыштыме до 19 тепла. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 3-8 выше 0. Днем воскресенья плюс 17, 22.

0: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября колбаса краковская 199 рублей 99 копеек за 400 граммов. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
1: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Каждый день. Утром и вечером.
5: В жару и холод.
6: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
7: Мы здесь, мы стоим у перехода.
8: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
9: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
10: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
11: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
10: А еще и умная, сразу видно.
12: Это новая «Амода C5». Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. «Амода Планета Авто». Братьев Кашириных, 126/1. Телефон 700-01-10.
1: Указана цена на автомобиль «Амода C5». Комплектация активна до 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
13: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
14: Та-та-та-таврия.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, беритесь за дело, которое долго откладывали. Не ждите лучшего момента, действуйте, и все получится. Тельцы, импульсивность не для вас. Больше планируйте и рассуждайте над каждым шагом. Близнецы, обратите внимание на современные тренды. В них может скрываться вещь, которая заставит вас углубиться в детали. Раки. Сегодня важно замечать не только слова, но и поступки окружающих. Именно действия помогут понять настоящие отношения. Львы. Звезды обещают ситуацию, где потребуется проявить великодушие. Перестаньте судить. Девы. Не цепляйтесь за привычный порядок. Новая система может подарить возможности и освободит время на себя. Весы. Потратьте силы на тех, кто вдохновляет вас. Теплое общение подарит уверенность в завтрашнем дне и новые смыслы. Скорпионы. Обстоятельства вокруг могут заставить вас отказаться от принципов. Главное в этот момент понять, что на самом деле ваше. Стрельцы. Взгляните на свои дела иначе. Не дайте себе погрузиться в рутину. Помните, что вы сами формируете мир вокруг. Козероги. Пересмотрите свои достижения. Важно не только стремиться вперед, но и замечать уже пройденный путь. Водолеи. Создавайте в своем расписании время на небольшие радости. Это наполнит вас жизнью и поможет справиться с любой трудностью. Рыбы. Необычная идея поможет получить поддержку со стороны человека, от которого вы ее не ожидали. Делитесь мыслями.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
3: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
4: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
5: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
6: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя! Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
7: Ваш заказ доставлен.
8: Я ничего не заказывал.
7: Личный парк.
8: Личный парк?
7: Он входит в комплектацию.
8: А он большой?
7: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
9: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Просто не знаю, что делать. Варикоз, это ж сколько денег на лечение. Придется кредит брать.
11: Не спеши. Позвони в клинику профессора Алехина. Там цены на лечение нормальные, доступные.
12: Алло, здравствуйте, а это правда?
13: Правда. Приходите, поможем. Оплата будет на удобных для вас условиях.
14: Первая венозная клиника. 200-23-23. Челябинск. Комсомольский проспект 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ-349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
16: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: проспал выезд на природу. Не паникуй, пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне, чебаркульская птица.
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Молоко без заменителей молочного жира 3,2%, 1 литр, 69 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
3: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
4: На красивом, элегантном,
0: проходимом и компактном.
3: Самый лучший в жизни тур. На кроссовере «Джет-тур».
0: Семейный кроссовер «Джет-тур» Дэшинг в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginos. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginos новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginos на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле. Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210 10 00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО

0: Сбербанк Онлайн. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
3: Мы готовы удивляться.
2: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
3: Хочется на ТНТ.
4: На ТНТ.
5: На ТНТ.
2: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
6: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет Центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет Центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 3,8 выше 0, днем воскресенья плюс 17, 22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
5: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-так.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
7: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
8: В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября масло традиционное 399 рублей 99 копеек за 450 граммов. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
10: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
11: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
1: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
2: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
3: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
4: Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
5: В ЖК «Шишкин» легко начать.
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
7: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
8: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
9: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Шунина на Радио Континенталь. Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить, чебаркульская птица.
1: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог, ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Масло сливочное традиционное ГОСТ 75 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
4: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 3,8 выше 0, днем воскресенья плюс 17, 22.
0: Реклама на радио «Континенталь». В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября рыба форель радужная 599 рублей 99 копеек за килограмм. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: А вы знали, что с «Мозгобойней» можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70-16+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь».
1: Ваш заказ доставлен.
2: Я ничего не заказывал.
1: Личный парк.
2: Личный парк?
1: Он входит в комплектацию.
2: А он большой?
1: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
3: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
5: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Желток.
1: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.
4: Так привыкла жить одним тобой, одним тобой. Встречать рассвет.

0: на радио «Континенталь».
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 3,8 выше 0, днем воскресенья плюс 17-22.
5: В коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, беритесь за дело, которое долго откладывали. Не ждите лучшего момента, действуйте, и все получится. Тельцы, импульсивность не для вас. Больше планируйте и рассуждайте над каждым шагом. Близнецы, обратите внимание на современные тренды. В них может скрываться вещь, которая заставит вас углубиться в детали. Раки, сегодня важно замечать не только слова, но и поступки окружающих. Именно действия помогут понять настоящие отношения. Львы. Звезды обещают ситуацию, где потребуется проявить великодушие. Перестаньте судить. Девы. Не цепляйтесь за привычный порядок. Новая система может подарить возможности и освободит время на себя. Весы. Потратьте силы на тех, кто вдохновляет вас. Теплое общение подарит уверенность в завтрашнем дне и новые смыслы. Скорпионы. Обстоятельства вокруг могут заставить вас отказаться от принципов. Главное в этот момент понять, что на самом деле ваше. Стрельцы. Взгляните на свои дела иначе. Не дайте себе погрузиться в рутину. Помните, что вы сами формируете мир вокруг. Козероги. Пересмотрите свои достижения. Важно не только стремиться вперед, но и замечать уже пройденный путь. Водолеи. Создавайте в своем расписании время на небольшие радости. Это наполнит вас жизнью и поможет справиться с любой трудностью. Рыбы. Необычная идея поможет получить поддержку со стороны человека, от которого вы ее не ожидали. Делитесь мыслями.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 3,8 выше 0, днем воскресенье плюс 17, 22.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам в небо.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

смотря на лужи. Мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Знакомые стены стали стенами больше ничем. Воздухом

Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

Я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен одной тобою болен.

твоими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя до рассвета.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

Я мчу 200 по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра не ну а вдруг. Как же где-то мчить?